0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов. По мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Так же, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утайшток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября в Медзелаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзелаборце был отправлен специальный поезд «Warhol Tour».
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Маравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой агросалон, что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Маравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс AgroSkills, ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рук. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летнее чтение на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба». Нетрадичной расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала премудрости старого дуба. Нет традиционной расправки, тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать. Начало сказки, которая так и называется, это очень долгая сказка, я с купюрами прочитаю начало ее, «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо, сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и на свое удивление получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже название богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или, наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры вроде бы отдаленных от себя народов. Варган хомус по-словацки «друмбля» принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. На рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
3: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
4: Гудомный музей в рамке Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
3: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально могу видеть выставку клавишных удобных инструментов разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
3: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
6: Видите, что, ну это тяжко, потому наозаи, как поговорим вам так же, каждый отборник, который сам придет.
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником, вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
3: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов, Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
4: С
5: нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщевность в období май-июнь.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы. Часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов, по мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Так же, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утайшток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзилаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзилаборце был отправлен специальный поезд «Варгол-тур».
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой агросалон, что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс «AgroSkills», ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рух. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летнее чтение на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба». Нетрадичные расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нет традиционной расправки, тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать. Начало сказки, которая так и называется. Это очень долгая сказка. Я с купюрами прочитаю начало ее. «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо. Сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и на свое удивление получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже названия богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры, вроде бы отдаленных от себя народов. Варган хомус, по-словацки «друмбля», принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. На рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
3: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
4: Гудомный музей в рамке Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
3: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально могу видеть выставу клавишных удобных инструментов разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик, но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. Органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
3: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
6: Видите, что, ну это тяжко, потому наоза, я хочу вам так же, каждый отборник, который сам придет.
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником, вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
3: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов, Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
5: С нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщевность в období май-июнь.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы, часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца, в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов, по мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Так же, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утайшток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзелаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзелаборце был отправлен специальный поезд «Варгол-тур».
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой агросалон, что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс «AgroSkills», ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рух. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летнее чтение на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба». Нетрадичной расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нет традиционной расправки, тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать. Начало сказки, которая так и называется. Это очень долгая сказка. Я с купюрами прочитаю начало ее. «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо. Сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и на свое удивление получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже названия богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры вроде бы отдаленных от себя народов. Варган хомус по-словацки «друмбля» принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. На рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
3: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
4: Гудомный музей в рамке Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
3: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально могу видеть выставу клавишных удобных инструментов разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
3: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
6: Видите, что, ну это тяжко, потому наозаи, как поговорим вам так же, каждый отборник, который сам придет.
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником, вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
3: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов, Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
5: С нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщевность в období май-июнь.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы, часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов, по мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Так же, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утайшток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзилаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзилаборце был отправлен специальный поезд Warhol Tour.
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой «Агросалон», что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс «AgroSkills», ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетители ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рук. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба», «Нетрадичные расправки». А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нетрадичной расправки тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать. Начало сказки, которая так и называется, это очень долгая сказка, я с купюрами прочитаю начало ее, «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо, сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и, на свое удивление, получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже названия богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или, наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры вроде бы отдаленных от себя народов. Варган хомус по-словацки «друмбля» принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. На рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
3: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
4: Гудобный музей специфический и единичный в рамках Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
3: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально могу видеть выставку клавишных удобных инструментов разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
3: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником, вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
3: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
5: С нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщевность в období май-июн.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы. Часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-L1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражение со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петр Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с 18 века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», – сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
0: Тема дня.
1: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 53 евро больше. Такой рост уже не мог узнаться. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшила ситуацию работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Демитры и его товарищей по команде Ярославского Локомотива, погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
2: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Демитри. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского Локомотива прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского Локомотива чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий Локомотива Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов. Новобранцы и старожилы. Все стали командой хоккейного братства. Небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября, с самого утра в Ярославле, проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Крастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября навечно неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельность Словацкой республики был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Ani sme nevedeli v podstate, čo NHL je, iba sme vedeli, že existuje a že tam hrajú najlepší hráči sveta.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования НХЛ. Просто знали о ее существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Предыдущие генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды НХЛ Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95 году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Демитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. одной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при льдовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы про решающий гол Демитры, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Воковна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Демитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Демитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Демитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмотивнейшее, как мы выиграли мастера света, либо просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощания, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Демитры и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Демитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Демитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Демитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Демитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злашная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ано, один из тех протагонистов был Йозеф Нойман. Тут мать возможность видеть тут такме 2000 гробов.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, чтобы мы о тен цинторин старали.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовы жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине Глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-L1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражение со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с XVIII века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», – сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
0: Тема дня.
1: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 53 евро больше. Такой рост уже не мог узнаться. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор Департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшилась ситуация у работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Димитры и его товарищей по команде Ярославского Локомотива, погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
2: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Димитры. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского Локомотива прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского Локомотива чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте. Нападающий Локомотива Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов, новобранцы и старожилы, все стали командой хоккейного братства, небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября с самого утра в Ярославле проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Скрастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда у ярославцев, отечественный. 7 сентября на вечный неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельной Словацкой республике был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Они же не знали, по сути, что это НХЛ, ибо мы знали, что существует, и что там играют лучшие игроки света.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования НХЛ. Просто знали о ее существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Эти генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды НХЛ Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95-м году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Дмитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. мной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при ледовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы про решающий гол Димитрова, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вокоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Димитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Димитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Димитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмоционнейшее, как мы выиграли мастера света, или просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощания, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Димитры и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Димитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они и выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Димитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Димитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Димитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злачная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ано, один из тех протагонистов был Йозеф Нойман. Тут мате возможность видеть тут такмер 2000 гробов.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробия от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последние евреи Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, aby sme sa o ten cintorín starali.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работ по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцы жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойман. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий, бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражение со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петр Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с 18 века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», – сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
0: Тема дня.
1: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 53 евро больше. Такой рост уже не мог узнаться. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшила ситуацию работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Демитры и его товарищей по команде Ярославского «Локомотива», погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор Краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а Краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
2: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Демитры. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского «Локомотива» прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского «Локомотива» чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте. Нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Беларуси и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов, новобранцы и старожилы, все стали командой хоккейного братства, небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября, с самого утра в Ярославле, проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Скрастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября на вечно неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельной Словацкой республике был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Они сме не ведели в подстате, что NHL, ибо сме ведели, что экзистует, а что там играют наилучшие игроки света.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования NHL. Просто знали о ее существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Эти генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды NHL Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95 году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Демитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. любимый. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при льдовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы про решающий гол Демитры, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вокоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче.
1: Та поможет до конца.
0: Демитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на Олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Демитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Демитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмотивнейшее, как мы выиграли мастера света, либо просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощания, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее, и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Демитры и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Демитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Демитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Демитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Демитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.
4: Долинами цеста узка, неклюдна песня. Не хочу устать.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злашная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ано, один из этих протагонистов был Йозеф Нойман. Тут имеете возможность видеть тут такме 2000 гробов.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе – до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, чтобы мы о тен цинторин старали.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана

0: чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Нойманна. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
1: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жители попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
0: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Защита происхождения традиционных продуктов – это не только инструмент сохранения культурного наследия, но и основа для успешного бизнеса, развития туризма и процветания региона. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своем выступлении на международной конференции в Братиславе. Происхождение имеет значение защиты и развития региональных продуктов в Европе и мире. Президент положительно оценил активный подход Словакии к использованию новой системы защиты ремесленных и промышленных географических указаний. Глава государства отметил, что защита региональной продукции выходит за рамки ее экономического значения. Речь идет о сохранении ценностей, которые являются источником нашей уникальности, нашей гордости. Разнообразная мозаика наших регионов, а следовательно их продукции, дополняет ценность нашего культурного наследия, подчеркнул Пеллегрини. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправился в Болгарию с официальным визитом, в ходе которого он встретится в Софии с премьер-министром Руменом Радевым и президентом Ильяной Йотовой. Премьеры Словакии и Болгарии обсудят развитие взаимных двусторонних отношений с акцентом на экономику, а также затронут актуальные вопросы европейской мировой политики, говорится в сообщении правительственной канцелярии. Отмечается, что Фицо в Болгарии будет сопровождать министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Президент полицейского корпуса Словацкой Республики Яна Машкарова провела в Братиславе переговоры с исполняющим обязанности исполнительного директора Европола Юргеном Эбнером. Они обсудили проблемы безопасности, международное полицейское сотрудничество и дальнейшее развитие партнерства между словацкой полицией и Европолом, в том числе в контексте войны на Украине. Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в эффективной борьбе с организованной и трансграничной преступностью. Единственное зеркало на орбите осветит ночное небо таким образом, что звезды перестанут быть видны в радиусе десятков километров при наблюдении за освещенной областью. Таковы расчеты ученых из Словацкой академии наук, Университета имени Каменского в Братиславе и Принстонского университета, которые первыми в мире описали, что происходит с таким светом в атмосфере Земли. Планируемое зеркало с гранью 54 метра будет выглядеть на небе как точечный источник света примерно в 40 раз ярче полной Луны. Исследование было вызвано тем, что в июле этого года американская компания Reflect Orbital получила

0: разрешение от американского регулятора FCC на запуск пилотного спутника RND-L1 с зеркалом размером 18 на 18 метров. По словам ученых, разрешение было выдано без оценки воздействия на окружающую среду и вызвало возражение со стороны американского астрономического общества, поскольку в нем отсутствовало физическое описание того, как такие зеркала повлияют на условия освещения в ночной атмосфере. В четверг глава государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе Йозефа Грасалковича. Он является потомком семьи, чье имя связано с дворцом с XVIII века. «Для меня всегда большая честь встречаться с людьми, тесно связанными с нашей историей. Тем более, когда речь идет о личных историях и воспоминаниях, передаваемых из поколения в поколение», — сказал Пеллегрини. Йозеф Грасалкович родился и живет в Швейцарии, но он по-прежнему отождествляет себя со Словакией и своими корнями. В Медилаборце состоялось официальное открытие отреставрированного музея современного искусства Энди Уорхола. Единственный в Европе специализированный музей короля поп-арта подвергся масштабной реконструкции стоимостью почти 16 миллионов евро, которая началась в апреле 2023 года. На открытии присутствовали президент Словакии Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши.
1: Тема дня.
0: Словаки видят, что в их зарплатных ведомостях стало больше денег, но в реальности они зарабатывают меньше. Хотя номинальная заработная плата во втором квартале выросла более чем на 3%, инфляция снизила покупательную способность на 0,5% в годовом исчислении. Словаки ощутили аналогичный эффект в 2022 и 2023 годах, когда инфляционный кризис проявился в полной мере. Во втором квартале этого года, с апреля по июнь, словаки зарабатывали в среднем 1707 евро брутто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 53 евро больше. Такой рост уже не мог угнаться за ростом потребительских цен, и поэтому заработная плата в реальном выражении снизилась на 0,5%. Это произошло впервые после 10 кварталов непрерывного роста реальных доходов, сказал Иван Храпа, директор Департамента статистики труда Статистического управления Словацкой Республики. Аналитики видят несколько причин снижения реальной заработной платы. В июне государственные служащие получили единовременную выплату в размере 800 евро, что, по их словам, искажает статистику. Они утверждают, что компенсация цен на энергоносители имеет тот же эффект. В настоящее время инфляция также включает в себя повышение цен на отопление, которое, однако, в большинстве домохозяйств компенсируется энергетическими ваучерами. Если мы учтем этот эффект энергетических ваучеров, реальная заработная плата будет стагнировать, а не падать, сказал Мариан Кочиш, макроэкономический аналитик Словацкого сберегательного банка. По словам Михала Паленика из Института занятости, данные указывают на то, что экономика растет не так, как ожидали экономисты. Однако пока он не видит причин для беспокойства. Показатели рынка труда сильно отстают от остальных. Безработица начинает расти лишь через несколько кварталов после возникновения экономических проблем. Заработная плата отстает, поскольку коллективные договоры заключаются на несколько лет вперед. Поэтому с точки зрения этих показателей в следующем квартале не должно быть никаких существенных изменений, пояснил Паленик. По сравнению с прошлым годом, в некоторых профессиях ситуация ухудшилась более чем на 5%. Другие же, наоборот, зарплаты выросли. Наиболее значительное снижение, более чем на 8%, зафиксировано у работников государственного управления. Напротив, больше всего улучшилась ситуация у работников сферы недвижимости. Их покупательная способность выросла почти на 6%, пояснил Иван Храп. Эксперты отмечают, что это общенациональные данные, не учитывающие региональные различия. В Братиславском крае заработная плата выше среднего, где люди зарабатывают в среднем 2012 евро. Напротив, самые низкие доходы зафиксированы в Прышевском крае, где средняя заработная плата не достигла даже 1360 евро.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. Сегодняшнюю спортивную рубрику мы посвящаем памяти легенды словацкого и мирового хоккея Павла Димитры и его товарищей по команде Ярославского Локомотива, погибших вместе с ним. 7 сентября исполняется 15 лет со дня той авиакатастрофы. В нашем втором сюжете директор краеведческого музея в городе Глоговец Йозеф Курминский расскажет о местном еврейском кладбище, дошедшем до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последний еврей Глоговца», а краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
2: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы представим портрет одной из самых ярких легенд в истории словацкого хоккея Павла Демитри. Со дня его трагической гибели вместе с товарищами по команде и тренерским составом Ярославского Локомотива прошло уже 15 лет. Сентября 2011 года хоккейная команда Ярославского Локомотива чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного «Динамо». Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться. 16:00 московского времени самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Тунашонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте. Нападающий Локомотива Александр Галимов скончался в больнице через 5 дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов. «Наверное, в мире не было ни одного человека, который бы сразу поверил в случившееся. Сказать, что черная весть стала шокирующей, значит не сказать ничего. Горе обрушилось одномоментно и неожиданно. 15 могил были ярославскими, но навсегда родными стали все ребята, с которыми прощались в Омске, Магнитогорске и Екатеринбурге, в Белоруссии и Украине, в Канаде, Швеции, Латвии, Германии, Чехии и Словакии. Совсем мальчишки и ветераны, звезды мирового уровня и добившиеся только первых успехов. Новобранцы и старожилы. Все стали командой хоккейного братства. Небесного и земного. Хоккейным братством назвали и мемориал возле Ярославской хоккейной арены. Ежегодно 7 сентября с самого утра в Ярославле проходят траурные мероприятия в честь памяти погибших. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, проходит возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» рядом с хоккейной ареной. Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек по количеству членов команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе, собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

0: Звездных ветеранов «Локомотива» возглавляли легендарный латыш Карлис Скрастенш, белорус Руслан Салей и словак Павел Демитра. Отлично были готовы к сезону потрясающие чешские форварды Ян Марек и Йозеф Вашичек, звездный защитник Карл Рахунек. Все они чемпионы мира. Олимпийский чемпион 2006 года, швед Стефан Лив, готовился к официальному дебюту на посту первого номера. Становой хребет был, как всегда, у ярославцев отечественный. 7 сентября на вечный неигровой день в КХЛ. Имена хоккеистов присвоены многим турнирам Словакии, России и других странах. Ярославлю, одному из древнейших и красивейших российских городов, выпала на долгие годы тяжелая доля. Он не потерял своего очарования, но даже праздному туристу трудно не заметить, что у города есть живая боль, своя и общемировая. Говорят, что без боли нет памяти. Рассказать о Павле Демитре, о масштабе такой личности, боготворимой и любимой болельщиками в Словакии, необходимо в связи с общенациональной популярностью самого хоккея с шайбой в Словакии, в особенности в период 90-х и нулевых годов. Эта популярность была обусловлена и началась с вдохновляющей и завораживающей истории национальной сборной на олимпийском турнире в Лиллехаммере в 1994 году. Самостоятельность Словацкой Республики был тогда один год, а молодой нации всегда свойственно и необходимо создавать символы национальной гордости и отождествляться с ними. Павел принадлежал к новому поколению хоккеистов, впервые получившему возможность свободно играть за океаном.
1: Ani sme nevedeli v podstate, čo tá NHL je, iba sme vedeli, že existuje a že tam hrajú najlepší hráči sveta.
0: Мы толком не знали точно все нюансы существования НХЛ. Просто знали о её существовании и что там играют лучшие игроки в мире. Были молодыми и наивными. Внезапно в юношеском возрасте для нашего поколения открылась возможность добиться случая играть на высшем уровне в этой лиге. Возможность, которой до нашего не было у нескольких поколений.
1: Предыдущие генерации не могли уробить.
0: Рассказывал Мирослав Шатан, ровесник Павла, с которым они еще в детские годы одновременно росли как игроки, сначала в роли соперников из соседних городов лиги, потом уже играя вместе на юношеском и взрослом уровне в Тренчине. Наши первые договора с агентом для НХЛ мы подписали у машины. Времена были тогда другие. Агент оказался человеком надежным и с опытом, а мы были готовы тогда сделать все ради того приключения, которое мы прозревали возможности жить и играть за океаном. Хоккей в исполнении Павла Демитры очень часто преображался в искусство. Все легенды этого вида спорта сходятся во мнении, что у Павла было исключительно редкое умение произвести на льду из полного тупика завораживающий момент.
2: Я работал скаутом, ищущим таланты для команды НХЛ Сент-Луис Блюз. И мы были однажды в 95-м году на матче против Оттавы. Здесь я заметил этого игрока, просто уловил взглядом его движение. Он не был тогда часто на льду, но каждый раз, как он там появлялся, что-то интересное происходило. Все, что бы он находчиво не предпринимал во время игры, во всем был завершенный смысл. Смотрю, фамилия Демитра. Так он еще и словак.
0: Рассказывал Петер Счастный, второй самый результативный хоккеист в НХЛ после Уэйна Грецки за десятилетие 80-х годов.
2: Этого парня мы должны заполучить в Сент-Луис. Ведь в свое время у АХЛ, у Палька были в среднем по 2 очка на матч. Это просто преступление не дать такому игроку настоящую возможность показать на высшем уровне весь свой потенциал.
0: Помог Дмитрию в трудные времена именно скаут клуба Сент-Луис Блюз, легендарный словацкий нападающий Петер Счастный. Дмитра в Оттаве тогда оправлялся после тяжелого перелома щиколотки и постепенно начал демонстрировать высшее мастерство и лучший хоккей в низшей лиге АХЛ после своего возвращения на лед. Счастный порекомендовал руководству блюзменов подписать многолетний контракт именно с Дмитрой. В Сент-Луисе у Павла жизнь преобразилась в то, что часто называют «американской мечтой». 8 лет отыграл Павел за блюзменов и был по статистике одним из лучших за всю историю этого клуба. Именно в свитере Сент-Луис при участии Павла было создано легендарное словацкое звено в сезоне 1998-99 годов вместе с выдающимися нападающими Любошем Барточко и Михалом Ханзушем. Позже, в конце своей карьеры, Михал Ханзуш так вспоминал о своих отношениях с Павлом Демитрой. Запись беседы сохранилась в архиве словацкого радио.
2: Сезон, в течение которого я играл в одной тройке с Павлом Демитро и Любошем Барточко, считаю своим самым счастливым в карьере. Дело в том, что тот сезон был для меня самым первым в НХЛ, и мне была нужна поддержка не только на льду, но и просто в жизни. Мы с Павлом очень быстро стали настоящими друзьями. У нас была общая радость от совместной игры. Особенно в такие моменты, когда мы у ворот соперников играли как бы вслепую, чувствуя передвижение друг друга даже спиной. мной. Павел всегда отличался оригинальностью хоккейного мышления. Мне кажется, что он получал от сделанной им голевой передачи радости даже больше, чем от собственного гола. Тогдашний тренер Сент-Луис Джоэл Квеневилл называл нас словацким звеном. Без преувеличения скажу, в сезоне 1999-2000 годов мы, троица словаков, играли в клубе первой скрипки. Павел был замечательным, благородным партнером на льду. А это в таком исключительно коллективном спорте, как хоккей, когда один за всех и все за одного, в том числе и при льдовых побоищах без клюшек, крайне важное качество.
0: В 2000 году Павел получил Lady Bing Trophy, престижную трофей, вручаемую ежегодно в конце сезона НХЛ, предназначенную для джентльмена на льду, объединяющего мастерство спорта с игрой без нарушений правил. В 2003 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Хельсинки. Получив тогда одобрение со стороны своего работодателя в Америке, вопреки сломанному пальцу на руке, Павел внес в том году в игру команды на турнире свой решающий вклад. Незадолго до турнира родился его сын Лукас. Воодушевляющую роль одного из лидеров команды на турнире Павел подтвердил в решающем престижном матче против Чехии за третье место. По ходу матча сначала запомнился его пас в одно касание на гол Петра Бондры. Спустя годы прорешающий гол Демитры, устанавливающий счет на 4-2 за 2 минуты до конца матча, вспоминал и отдающий в тот момент решающий пас Мирослав Шатан. Запомнился, конечно же, в особенности тот гол-шедевр между щитков Томаша Вакоуна. За 2 минуты до конца матча мы уже понимали, что победим принципиального соперника в таком важном матче. Демитра стал самым результативным игроком Олимпиады 2010 года с 10 очками, 3 голами и 7 передачами. Особенно на олимпийском турнире запомнился его победный гол-шедевр в серии буллитов против российского вратаря Ильи Брызгалова в групповом матче турнира. Этот гол Демитры даже изображен на словацкой почтовой марке 2011 года. Вот как о нем вспоминал хоккеист Здено Хара. Выполнить с таким изяществом и мастерством буллит на сцене такого турнира, как Олимпийские игры, в этом голе был отпечаток гениальности. Он был настолько исключительным, что запечатлен на все времена в связи с воспоминаниями о мастерстве Павла. Одна из самых ярких звезд словацкого хоккея в НХЛ, хоккейный джентльмен Павел Демитра, попрощался со словацкой сборной после окончания последнего матча домашнего чемпионата мира 2011 года, который проходил в Братиславе. Друзья по сборной команде и болельщики прощались с ним настолько тепло и эмоционально, что Павел не смог удержать слез. И фотографии, запечатлевшие тот момент 15-летней давности, до сих пор часто публикуются и по-прежнему волнуют словацких болельщиков. Михал Ханзуш, сам чемпион мира 2002 года, спустя годы рассказывал о прощальном матче в мае 2011 года.
3: Для меня это было, возможно, эмоциональнее, как мы выиграли мастера света, или просто...
2: Для меня то, что происходило на стадионе во время прощения, было в каком-то смысле более эмоционально, нежели если бы мы выиграли весь чемпионат мира. Играем в хоккей именно ради болельщиков, и та благодарность, которую они тогда проявили за все эти годы борьбы ради них, была очень трогательной.
0: Спустя всего 4 месяца трогательное прощание Павла приобрело совсем другое значение. Как вспоминал близкий друг по сборной команде Любомир Вишневский, создалось ощущение, будто душа Павла уже тогда в мае чувствовала все грядущее и будто он прощался со всеми навсегда. Информация о гибели Павла Демитры и его товарищей по команде ошеломила в Словакии тогда и людей, которые обычно не следят за спортом. Похороны в Тренчине транслировали по телевидению в прямом эфире. Павел Демитра был феноменом для всей нации. Он умел пробуждать в людях завораживающие эмоции именно за счет еще одного исключительного своего качества – полной самоотдачи на льду. Игроков вокруг себя он делал сильнее, умел подстраиваться под них, улавливать их особенности и корректировать под них свою игру, чтобы они выделялись. Про Павла был снят документальный фильм «Легенда номер 38», который показывали в кинотеатрах 3 года после трагического происшествия. Большую часть фильма про Павла рассказывает любовь его жизни, жена Мария. В январе 2025 года она приняла участие в церемонии введения Демитры в зал славы «Сент-Луис Блюз». Сама она ежегодно приходит на турнир молодых игроков, названный в честь Павла, разговаривает с ребятами и рассказывает им истории. Многие из игроков детского и юношеского возраста по сей день называют Демитру своим главным кумиром. Вечная память Павлу Демитре, человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах и памяти не только спортивных болельщиков, но и людей всех возрастов и поколений в нашей стране.
4: Долинами цвета узка, неклюдна песня. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: До Второй мировой войны еврейская община существовала в большинстве словацких городов, внося вклад в экономическое и культурное разнообразие. Символом присутствия евреев служили синагоги. Синагога в городе Глоговец была снесена в 1960 году. К тому времени в городе почти не осталось представителей еврейской общины. Единственным сохранившимся свидетельством их пребывания стало еврейское кладбище, дошедшее до наших дней практически в неизменном виде. В последние годы интерес к этому месту возрос. Был снят фильм «Последние евреи Глоговца», а местный краеведческий музей начал организовывать экскурсии по кладбищу. Директор музея Йозеф Урмински рассказал нам об этом подробнее в интервью, что послужило толчком к созданию этих экскурсий.
1: Это была очень злашная удалость, которая одыграла в году 2017.
2: В 2017 году, когда мы организовали первую экскурсию, люди проявили большой интерес посетить это кладбище. У Центрального союза еврейских религиозных общин Словакии не хватало средств на благоустройство или приведение территории кладбища в порядок. Я даже был знаком с человеком, который по своему желанию раньше приходил сюда косить траву. После того, как в 2017 году состоялась первая успешная экскурсия, упомянутый Центральный союз предложил нашему краеведческому музею взять на себя долгосрочный уход за кладбищем.
0: С тех пор краеведческий музей время от времени организует экскурсии по еврейскому кладбищу в Глоговце. Эти экскурсии дают возможность обсудить историю еврейской общины. Йозеф Урмински также является автором книги на эту тему.
1: Ано, один из тех протагонистов был Йозеф Нойман. Тут мате возможность видеть тут такме 2000 гробов.
2: Одним из тех, о ком шла речь в моей публикации, был Йозеф Нойман. Как видите, здесь находится почти 2000 могил, занимающих территорию площадью около 2 гектаров. К началу Второй мировой войны в городе проживало 800 евреев, а во всем Глоговецком районе до 1000. В военное время в тех местах, где враждебное отношение к евреям было особенно сильным, шансы уберечь, скажем, надгробие от уничтожения были крайне малы. Тем не менее, евреям Глоговца, которые по-прежнему пользовались определенным уважением среди местного населения, удалось обнести кладбище высокой стеной, фактически полностью его изолировав. В результате никто не решался проникнуть на его территорию или осквернить его даже во время Второй мировой войны.
0: В последние годы на этом еврейском кладбище наблюдается некоторое оживление. Отчасти это связано с тем, что здесь недавно снимался фильм «Последний еврей Глоговца», рассказывающий истории представителей еврейской общины, которые покинули этот родной город и связали свою жизнь с большим миром. Одним из них был Йозеф Нойман. Он происходил из семьи ортодоксальных евреев. Родившись в 1946 году, уже после войны, он стал последним представителем еврейской общины, отпраздновавшим бар-мицву в синагоге Глоговца, перед тем, как в 1960 году ее снесли. Сегодня на ее месте находится мост, обозначающий въезд в город.
1: Právě в том году 2017 он был один из тех инициаторов, чтобы мы о этот цинторин старались.
2: Именно в 2017 году Йозеф Нойман стал одним из инициаторов работы по благоустройству этого кладбища. Он также был одним из главных героев фильма, в котором его мать рассказывает о временах Второй мировой войны и Холокоста. Фильм завершается весьма символично – смертью Йозефа Ноймана и его погребением на том самом кладбище.
0: Если заглянуть в энциклопедические статьи о Генрихе Гейне, то можно узнать, например, что его бабушка похоронена на еврейском кладбище в Глоговце. Йозеф Урмински разъясняет, как обстоит дело на самом деле.
1: Такая традованная вспоминка, которую говорили всегда справцовия жидовского цинторина.
2: Это предание передавалось из поколения в поколение. Его неизменно рассказывали смотрители еврейского кладбища. Традиция восходит к 19 веку. Именно тогда появились первые свидетельства и упоминания о том, что она была похоронена здесь. Считается, что захоронение относится примерно к 1773 году. На могиле установлено надгробие, указывающее на то, что здесь покоится женщина, чье имя совпадает с именем бабушки знаменитого поэта. Трудно сказать, почему или по какой причине кто-то мог просто выдумать историю о том, что здесь похоронен этот человек. Однако мы сталкиваемся с историческими данными, приводимыми другими исследователями, которые указывают на то, что бабушка Генриха Гейне на самом деле похоронена в Дюссельдорфе. Арнольд Койнок снял фильм, основанный на истории жизни Йозефа Ноймана. Нойман, родившийся уже после войны, был последним представителем местной еврейской общины. Фильм повествует о судьбе еврейской общины, которая некогда была неотъемлемой частью жизни Глоговца, но после войны начала постепенно исчезать из облика города. Она медленно стерлась как с карты, так и из коллективной памяти горожан, под гнетом войны, тоталитаризма и страха, передававшегося из поколения в поколение. Продюсер Дана Соботовичева рассказала нам о создании картины и процессе съемок в Глоговце.
0: Когда город Глоговец претендовал на звание европейской столицы культуры, жителей попросили предложить идеи на случай победы, что бы они хотели узнать и какие проекты и мероприятия следовало бы там провести. Тогда, поскольку это было время пандемии, я не теряла времени даром, подготовила около 5 проектных предложений, и одним из них была концепция фильма или короткометражной документальной ленты о еврейской общине глоговца. Сегодня ситуация такова, что школьники действительно посещают подобные места в рамках краеведческих занятий. Бывают на еврейском кладбище и обсуждают эту тему. Однако, по сути, об этой еврейской общине помнит лишь старшее поколение жителей Глоговца. И осталось совсем мало людей, которые помнят саму синагогу, которая была снесена.
2: Фильм «Последний еврей Глоговца» напоминает нам в том числе о множестве выдающихся деятелей в самых разных сферах, которых еврейская община могла бы подарить обществу, если бы не трагедия Холокоста. Картина показывает, что не только жители Глоговца, но и вся Словакия лишились не просто своих соседей-евреев. Они утратили важнейший источник культурной, человеческой и интеллектуальной силы. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».